0: Свобода.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: Sonia Mobarka.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.